0: Давай на гайку, ну, живей, снимай с него рубаху.
1: Эх, братаю, это самое, а то сватаю.
0: Сам не будешь здесь хозяин, или кому поменять. Там Катерина, Катерина, Катерина, Катерина, Катерина.